0: СК Плотск.
1: В посугиванию счастья тут, в посугиванию счастья, замерзаем целый.